0: Омега, як на обтек ножги бас, як сны, так шо, их та живу, да уй витам ш. У, это кубек дабай чижат, сыгэ, як ня ва чашга софу, ах, ня ва витам, а так шо, чак я бидме, уш, иш куда ца, як ва, да уй витам ш, и та, як ва, ну шо, ба, омега, джи ба, гача, га, хис, як сны, так шо, джа, уй та, дж. Ке мэг, ак дам, са, дзагад, ма, сна, да шо, хи, ху, та, хи, ус, иш, ке мэг, нхи, га, кудык, ши, их там, нхи, ца, си, би, рэдис, он, LG3, LG4, La Force 2, Fremont, Shefferville, Ганни, Апска, уй, минжи, Истмейн, ус, га, гнеш, ма, таг, ми, ла, сар, Amos Kuvia Oswanipi Namaska Sarsa Shibugmo Rutsinar Otish Mountains Mistisni River Ashu Sagane Laksanja Rua Nagda Missa Mr. Legend is gone higa and he ought to go back as he shall say that is Jahui Thatch.
1: Wajak Hagone Judy Kunkam, Egono CBC North Cantana.